сердца. Я знам, да знаешь, я знам, да знаешь. Потпуно сами на ом свету, что не наш. Немой да бринеш, кад срце знаешь.